0: 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 3 часа.

На Европе Плюс британский диджей-продюсер Джонас Блу с треком под названием «Girl». Свежо, танцевально, интересно. Кстати, как говорит сам музыкант, это продолжение его успешного трека 2025 года «Edge of Desire», который набрал более 200 миллионов стримов. Надеюсь, здесь будет как минимум не меньше, так что пожелаем ему удачи. А тебе желаю прекрасной ночи и утра. Продолжаем отдыхать в приятной компании. Тем более, что далее на радиостанции номер один в России Дэвид Гетта, Алесса и Мэдисон Лав с треком «Never Going Home Tonight». Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

на Европе Плюс. Отличная танцевальная история от проекта Fastboy, который был создан в 2021 году двумя братьями. И это их очередной хит под названием Music Sounds. Сейчас сингл занимает счастливую 13-ю строчку нашего чарта Еврохит Топ 40. Что будет дальше, узнаем в пятницу. А пока у тебя есть время поддержать музыкантов на сайте europaplus.ru. Ну а в продолжение послушаем еще одну удачную коллаборацию Алефарбена и Рене Миллера с хитом «Body Talk» уже совсем скоро.

ближайшие полчаса много ритмичных историй нас ожидает. Появится группа Cat's Eye с треком Animal. До этого Two Colors и Primadonna. А также прокачают Медуза и Генри.

0: можно спать до обеда.
1: Можно, но зачем?
0: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
1: Ну давай, чем удивишь?
0: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
1: Короче, главное не проспать.
0: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше.

12+. Европа Плюс. Радио номер

0: Европе Плюс группа из шести замечательных девчонок под названием Cat's Eye и такой позитивный, ритмичный, я бы даже сказал, теплый хит под названием Animal. Чувствуешь, как стало теплее? Я думаю, многие дождались этого самого момента, когда наконец-то включили отопление. Ну, приятнее же дома стало, согласись, с чем тебя и поздравляю. Вот такие вроде бы маленькие, но все-таки радости, поэтому успевай радоваться мелочам и замечать их, в принципе, в повседневной жизни. Ну, а дальше продолжим разогревать эти выходные с дуэтом Дом Дола и Кит Кьюди. Трек Forever уже совсем близко.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Но невозможно не двигаться под этот трек на радиостанции номер один в России. Мощная новинка от Miley Cyrus под названием Best Past Waits. А? Как тебе? Лично мне очень даже залетело. Классная история, как будто бы в стиле нулевых. А мы такое очень даже любим. В общем, Майли, ты попала в самое сердечко. Спасибо.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 20 минут.
1: Европа плюс. Продолжаем музыкалить эту субботу вместе с топовыми хитами. Скоро появится Kima Sounds Rise Slow. Чуть раньше крутой вокал от Богдана Медведя Count on Me. You can count on me. Один из моих любимых хитов Тедди Свимса «Мистер Know It All». Все это уже скоро. Тебе отличной субботы. Летим дальше.
0: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Да, я тут.
3: Ты завтракаешь по утрам?
2: Ну, по-разному. Стараюсь позавтракать.
4: Правильно.
2: Послушать.
3: Позавтракать и стараешься нас послушать. А что бы ты выбрала, позавтракать или нас послушать?
4: Что ты любишь больше, нас или еду?
2: Ну, без вас мы не обходимся каждое утро.
3: В отличие от еды. Спасибо!
4: Мы победили сырники!
3: Да, это сложная битва.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе.

слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+. Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: артиста Kima Sounds. И если вдруг кому-то кажется, что эти выходные как-то вдруг не сдались или что-то пошло не так, в таких случаях всегда думаю, стараюсь думать о том, что нужно сравнивать с чем-то или кем-то другим. Вот, например, в некоторых странах суббота является, представляешь себе, началом рабочей недели. Ой, как неприятно. Так что улыбаемся, отдыхаем, и я надеюсь, что именно тебе завтра никуда не нужно, только посвятить время себе любимому. Так что пусть выходные пройдут на ура. Я, Саша Гринченко, в свою очередь, продолжу закреплять наше настроение модными хитами. Далее услышим проект Дати, его шикарный трек «Take Me There».
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

что на Европе Плюс Нептуника с хитом What If. В Москве 5 часов 35 минут. Кто-то уже проснулся, кто-то только ложится, а некоторые, возможно, еще даже не собираются спать. В любом случае, большущий привет всем и каждому и классной субботы. Дальше время будем проводить, как всегда, в компании только самых модных треков. Услышим Menada и 54 Ultra с темой Talk to You. Также в планах новинка под названием Shine. И уже совсем близко к нам Temper City, Self-Aware. Так что делай громче.

только что на Европе Плюс, Nada и 54 Ultra с работой Talk to You, один из самых долгоиграющих хитов в чарте Еврохит Топ 40, потому что находится он там уже целых 13 недель и при этом занимает уверенную 8-ю строчку среди лучших. Отличный показатель, и все это благодаря тебе. Так что не забывай, продолжай поддерживать артистов на сайте europaplus.ru. Идем далее. В продолжении субботы услышим шикарную певицу Эву Макс с синглом Don't Click Play. Все это уже совсем скоро. Отличных выходных и летим дальше.

0: сейчас на Европе Плюс. Maroon 5, солист Адам Левин и его любовная любовь под названием This Life. Но дальше любви будет еще больше, больше тепла, больше солнца, потому что в студию пришел Денис Романов. Привет тебе.
1: Доброе утро.
0: А ты солнечный.
1: Это надо было обыграть. Доброе утро, ребята. Да, доброе утро, привет, спасибо, Саша. И больше хитов, больше музыки впереди. Чего только не будет. Будет Мадонна, Шакира, Келвин Харрис, Элок и Халид. Все впереди.
2: Европаплюс.ру.
3: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
2: Поток New. Новые хиты прямо сейчас.
3: Let's go.

0: 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Me Forget You. Танцевальный хит прямо сейчас на Европе Плюс в этот уикенд танцевальный. Нам это надо. Нам это нравится. Кто-то, например, еще не отошел от отдыха. Кто-то хочет как-то взбодриться перед рабочим днем. Ребята, для всех, для вас. Вот это самая крутая, самая лучшая музыка на планете Земля. Она вся здесь у нас на Европе Плюс. Обязательно ее дождитесь. Она скоро будет. Вот же она. Смотрите, вот есть Баста и моя Мишель. Их работа «Если я буду танцевать». Есть команда, дуэт прекрасный. Зовут их Ли Ю Сам Пипл. Есть я, прекрасно. Меня зовут Денис Романов. Всем привет, всем доброе утро. У кого-то добрый день уже. И всем крутого уикенда.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет, и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Jonas Blue, электронный суперстар, его работа Girl. Было бы славно, конечно, если бы он оказался в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Я вот не могу ее туда добавить, как волшебник один говорил, у меня нет над этим власти. А у вас есть, ребята, голосуйте на europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Как всегда, свежий чарт по пятницам. Слушать повтор будем сегодня в 16.00, так что обязательно к нам присоединяйся и послушай еще одну тоже танцевальную, тоже стильную историю от Disco Lines. No Broke Boys, один из главных хитов весны-лета 2026. Будет и Алекс Уоррен, его история Fever Dream. Все впереди.

0: Омске, друзья. Команда Сидерленд, их работа ту-ту-ту-ру-ту-ту-ру. Летняя, теплая, даже в эту осень уже прохладную, дарит нам, в общем, все, что нужно. Еще, конечно, дарит нам бригада У. Каждое буднее утро. Обязательно их ждем. Совсем скоро, уже через пару дней вернутся, отдохнувшие, посвежевшие, выздоровевшие все. И подарят нам что-нибудь интересное. Меня зовут Денис Романов, тоже подарю, естественно, потому что впереди крутой уикенд, мы его все ждем, я надеюсь, целых 3 часа. Классный контент, подарки, музыка, ну это все совсем скоро. Про бригаду еще чуть-чуть.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Сегодня мы говорим про ваши странные ники, которые вы когда-то себе придумали.
3: А потом разгребали это все.
2: Или не разгребали.
4: Привет, Европа Плюс. Когда-то давно, в глубоком детстве, я зарегистрировала почту, и сегодня все взрослые дела решает Пони 94.
2: Мило вообще, очень мило.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.

0: Великая тема от Кристины Агилеры и рэпера T.I. Легенда тоже. Castle Walls. Мы такое, конечно, любим. У нас здесь на Европе Плюс больше хитов и больше музыки впереди. Что будет в новом чате? Duke Dumont, классика, Ocean Drive, будет команда Cat's Eye, Dua Lipa, Dominic Fike и крутой уикенд. Скоро.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: на Европе Плюс.
1: Всем здравствуйте, всем доброе утро, всем добрый день. Это крутой уикенд на Европе Плюс. Утреннее шоу и в выходные дни у нас, как вы знаете, есть. И, конечно, много интересного всего. Есть, конечно, я. Всем привет. Еще раз, меня зовут Денис Романов. Буду вас 3 часа ближайших радовать, делиться контентом, раздавать подарки, естественно. Что-то интересное тоже помимо контента еще. Ну, в общем, много всего будет обязательно. Музыка, естественно. Вот у нас в этом часе уже что будет? Будет, например, игра под названием «Утки». Там внутри можно выиграть будет эксклюзивный мерч, мы ее дождемся, будет гороскоп скоро, по музыке тоже все будет хорошо. Будет Дуа Липа, ее история «Illusion», будет Доминик Файк, поп-рок-суперстар, актер, его история «Baby Doll» прямо сейчас.

Summer 10, Us Again the World. Внутри какой-то знакомый хит. Такой легендарный, я бы сказал. Да, окей, больше хитов и больше музыки впереди, тоже легендарных, в крутом уикенде. Что будет? Будут настоящие суперстары, Daft Punk, Pharrell Williams и величайший музыкант Найл Роджерс, их работа Get Lucky. Будет Мизма и танцевальный хит Hello, the sun's up, where are you? Будет гороскоп совсем скоро, мы его ждем. Будет в крутом уикенде игра утки, можно будет выиграть классный мерч, наш фирменный от Европы+. Все скоро, дождись.

0: Weekend на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Крутой уикенд продолжается. И вот он, гороскоп. 3 октября сегодня. Суббота с утра была. Овны, любая ситуация будет складываться именно в вашу пользу. Тельцы, сегодня вы будете на редкость уверены в себе. Близнецы, получится договориться с кем-то о выгодных условиях. Раки, кое-кто натолкнет вас на перспективные идеи. Пока складывается, что все знаки зодиака должны двигаться вместе, по-моему. Львы, не стоит надеяться на подсказку сверху. Вы сами вершители своей судьбы. Девы, предстоит ударно поработать, но высокое вознаграждение гарантированно. Это прекрасно. Весы, этот день будет подтверждением того, что вы движетесь в правильном направлении. Скорпионы, никогда не поздно сказать «да» новым приключениям. Стрельцы, вы очаруете всех в радиусе нескольких километров, если, конечно, выйдете из дома. Козероги, проблемы оставят вас в покое, а близкие люди устроят маленький праздник. Водолеи, даже суета и хлопоты сегодня будут только приятными, и рыбы, улыбайтесь весь день, и к вечеру обнаружится поразительный результат.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.
1: Гороскоп.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Доброе утро всем еще раз. Доброе утро, добрый день, крутой уикенд. Игра «Утки». Прямо сейчас вам наверняка хочется как-то немножко подразмять мозг и выиграть подарок, конечно, самое главное. От нас от Европы Плюс эксклюзивный мерч. Надо звонить 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495 в начале. И все. Вот такие простые правила. Чуть-чуть подключаем мозг, интуицию, немножко везения. И все получится. Звоните, мы всех ждем в игре «Утки». Классный мерч внутри.
2: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха – около 9 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
4: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Поиграем, отдадим подарки. Есть фирменный мерч наш от Европы Плюс. И, конечно, мы его хотим отдать. Наш подарок нашему слушателю. Зовут его Павел. Павел из прекрасного Санкт-Петербурга. Мы с ним будем сейчас знакомиться. Павел, привет. Доброе утро. Здравствуй.
2: Всем привет, всем доброе утро.
1: Доброе. У нас игра, Павел, игра под названием «Утки», и есть герой в этой игре, он поможет тебе выиграть главный приз наш, классный эксклюзивный мерч. Беспроводная колонка есть наша от Европы Плюс, фирменная. Надо? Хочется?
2: Супер, давай.
1: Надо, забирай, все. Ура, есть, все, подарок. Ладно, шутки в сторону.
2: Да,
1: задание, связанное со звездой в игре «Утки», как мы знаем. Да, утки — это вымышленные какие-то факты, новости и так далее. Вот тебе нужно будет найти вымышленный, то есть не настоящий факт про одну звезду. Мы часто этого артиста слышим на Европе Плюс, ну, само собой, естественно. Да и не только. Ну, ладно, не буду подсказывать сразу. Сегодня герой наш, суперстар, зовут его Гарри Стайлз. Парень, который сначала был в группе One Direction, потом сольная карьера, в общем, Грэмми и все дела. Мы Гарри знаем, Гарри любим. И два факта. Слушаем внимательно. Твоя задача — найти ненастоящий факт, то есть найти утку. Погнали. Первый факт. Значит, Гарри Стайлз снимался в фильме «Дюнкерк» и для роли проходил настоящую военную подготовку. Это первый факт. И второй факт. Перед началом музыкальной карьеры Гарри, говорят, несколько месяцев работал продавцом в музыкальном магазине в Лондоне. Вот такой факт. Ну, давай, из чертогов памяти достаем все воспоминания. Все, что когда-либо слышал, я тебе подскажу, ну, по чуть-чуть. Ты готов?
2: Да.
1: Талантливый человек. Он талантлив во всем, Паш. Вот это тебе подсказка.
2: Ну да, это понятно. Талантливый человек, талантлив во всем.
1: Ну, надо отвечать.
2: Ну, утка — это вторая, наверное.
1: Ты думаешь? Все-таки, да? Ну,
2: а
1: ладно.
2: Второй какой факт был?
1: Да давай уже побеждать, что там? Уже,
2: ну да,
1: собственно,
2: второй факт.
1: Собственно, чего там? Конечно, уже? Не буду я тебя уже с утра пораньше путать. Действительно, это так. Второй факт — это просто выдумка. Вот в фильме «Дюнкерк» Гарри Стайлз играл. Вообще он, кстати, актер. Так что мы тебя поздравляем.
2: А, вот
1: он играл, причем не в одном фильме, так что это правда. Правдивый факт, реальный. Ура, мы тебя поздравляем.
2: Круто.
1: Поздравляем.
2: Спасибо.
1: Молодец. Наша фирменная колонка от Европы Плюс, эксклюзивная вещица, достается тебе, доезжает, долетает обязательно до Петербурга, и тебе будет у тебя дома стоять и радовать глаз. Класс?
2: Шикарно, спасибо. Все, большое, всем хорошего дня.
1: И тебе тоже, Павел, хорошего дня. Пока-пока, удачи и классной музыки. Павлу, всем остальным будет Клинганде, Pump It Up, классная тема, танцевальная в крутом уикенде.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.

Инди Пампы, да, в тема легендарная. Впереди больше хитов и больше музыки. Мы до конца часа будем слушать Кристиан Леонтью «Story of My Life». Тоже еще одна легенда и красивая история с любовными нотками. Еще одна история с любовными нотками, конечно, в треке команды «Артик и Асти», их модный поп. Послушаем. Будет, конечно, крутой уикенд. Дальше в новом часе и еще в следующем часе, еще целых два часа крутого уикенда с подарками у нас впереди. Дождись.

0: Кристиан Леонтью, Story of My Life в конце часа на Европе Плюс. Впереди продолжение крутого уикенда. Что, кто, кто, что? Будет Fastboy, будет Майли Сайрус, будет Марк Ронсон и Бруно Марс, команды BTS. Что? Будет продолжение крутого уикенда. Будут подарки. Все впереди.
1: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: 8 утра в Москве. Европа плюс. Новости на Европе плюс. С нами Марат Бикметов. Марат, привет.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. Кабмин оказывает помощь регионам, где есть проблемы с топливом. Правила возврата билетов на поезда изменятся с декабря. И сигналу СОС сегодня исполнилось 120 лет. Об этом прямо сейчас. Итак, Александр Новак заявил об обеспечении АЗС и Нефтебаз в субъектах топливом. По словам вице-премьера, ситуация с бензином в стране сейчас управляется буквально в ручном режиме. Так, в ряде российских регионов зафиксированы локальные дефициты топлива на автозаправочных станциях и нефтебазах. Главной причиной перебоя власти называют логистические нарушения. Новак подчеркнул, что Кабмин оказывает помощь проблемным регионам, чтобы стабилизировать ситуацию с топливом в кратчайшие сроки. В РЖД сообщили о введении новых правил возврата билетов с 1 декабря. Для поездов дальнего следования сумма сбора составит от 1 до 10% от стоимости. Размер будет определяться в процентном соотношении к тарифу на проезд в зависимости от срока возврата проездного документа. 1% при возврате за 45 суток и более до отправления поезда, 3% от 13 до 44 суток, 5% от 10 до 29 суток и 10% за 9 и менее суток до отправления поезда. S7 Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы между Новосибирском и Дубаем. По данным перевозчика, полетная программа стартует 25 октября. Лайнеры будут курсировать между городами 5 раз в неделю по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. В авиакомпании отмечают, что возвращение популярного ближневосточного маршрута в зимнее расписание существенно расширит возможности для трансферных путешествий жителей Сибири. Сигналу СОС сегодня исполнилось 120 лет. 3 октября 1906 года в Берлине состоялась международная морская конференция, которая в итоге утвердила новый сигнал бедствия на море – СОС. По коду Морзе на всех языках такой сигнал выглядел одинаково – 3.3.3. Фразы, которые часто связывают с этим сигналом, такие как «спасите наш корабль», «спасите наши души», «плывите или утонем», появилась уже после. Но до сих пор СОС используется для обозначения сигнала бедствия. Начались активные продажи организованных туров по России на Новый год. Как пишет Интерфакс, в лидерах курорты Черного моря, Москва и Петербург, Золотое кольцо, Ставрополье и Ростовская область хорошо продается Беларусь. В отдельных самых популярных объектах уже наблюдаются ограничения по некоторым категориям номеров на Новый год. При этом сильно просел спрос на новогодний Крым, а Краснодарский край продается не так активно, как в прошлом году. Ранее сообщалось, что самыми популярными у россиян направлениями для зарубежного новогоднего отдыха стали Вьетнам, Египет, Таиланд и Арабские Эмираты. В конце выпуска курсы валют на выходные: понедельник – доллар 83 рубля 48 копеек, евро – 94 рубля и 32 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс крутой уикенд. И Денис Романов. С добрым утром!

Европе. Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс. Мы продолжаем. У нас второй час и много-много интересного. Скоро Киномикс, подборка фильмов, подсказка к игре Киномания. Мы ее, конечно, тоже ждем. Киномания во второй половине будет часа. Будет гороскоп, музыка. Самая лучшая, самая отборная музыка. Будет Марк Ронсон, один из вообще главных продюсеров музыкальных в мире. Бруно Марс, туда же. Uptown Funk, послушаем. Команды BTS, кей-поп суперстар, их тема Суимы прямо сейчас.

0: уикенд на Европе Плюс. Киномикс. Это Киномикс и подборка фильмов классных, интересных, тематических, как всегда. Мы каждую неделю стараемся для вас, для наших слушателей. И, конечно, выбираем что-то интересное. И один из фильмов, он традиционно является подсказкой в нашей игре «Киномания». Она будет чуть попозже. И можно будет выиграть фирменный мерч наш от Европы Плюс. Погнали! У нас на этой неделе фильмы и сериалы про любовь для уютных осенних вечеров. Ну, а как иначе? Как? Это сейчас база. Так что слушаем. Картина первая. Это картина под названием «Время жить». Альмут мечтает стать шеф-поваром, а Тобиас пытается прийти в себя после развода. Их случайные встречи полностью меняют жизнь обоих. Вскоре у пары появляется очаровательная дочь, уютный дом и успешная карьера. Кажется, что семейная идиллия удалась, но все меняется, когда Альмут узнает о серьезной болезни. Перед героями встает непростой вопрос, как прожить отведенное время так, чтобы ни одна минута не оказалась потраченной зря. Флоренс Пью и... как Человека-паука второго звали? Я забыл. Который играл... В общем, вы поняли. Сейчас я вспомню. Эндрю Гарфилд, конечно. Это они, прекрасные. 2 года спустя. Так называется следующая картина. Ежедневное заигрывание Эмили Райана в автобусе внезапно заканчивается из-за пандемии. Проходит 2 года, и герои решают устроить эксперимент. Отправляются на 8 свиданий, чтобы понять, насколько они действительно подходят друг другу и готовы ли они к браку. Интересно. Отличный вариант для тех, кто любит истории о втором шансе. Интересно. Судьбоносно. Интересно. Дневник памяти. Вот эту картину легендарную, мы ее, конечно, запоминаем. Мы к ней вернемся в игре «Киномания», поэтому слушаем внимательно, история про нее. Вообще, это история отношений юноши и девушки из разных социальных слоев, живших в Южной Каролине. Ной и Элли провели вместе незабываемое лето, но пока их, не разделили вначале родители, а затем Вторая мировая война. После войны все изменилось, Элли обручилась с удачливым бизнесменом, а Ной жил наедине со своими воспоминаниями в старинном доме, который ему удалось отреставрировать. Когда Элли прочла об этом в местной газете, она поняла, ей нужно найти его и решить, наконец, судьбу их любви. Дневник памяти. Это классика. Это классика, мы его запоминаем. Скоро будет игра «Киномания». В игре «Киномания» можно будет выиграть классный эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Нужно лишь запомнить фильм, который мы сейчас с тобой обсуждали, который послушали наверняка все, услышали. Дождись. Скоро. Ну и, конечно, музыка самая крутая. Майли Сайрус впереди.
1: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс. Let's go.

0: Fast Boy, Music Sounds. И классная тема, и стильная, и летняя. Чего нам так сейчас не хватает всем в крутом уикенде на Европе Плюс. В общем, идеальный трек. Идеальный для уикенда, тем более. Больше хитов и больше музыки впереди будет. Тедди Суимс, будет его история. Мистер Know It All, настоящий соул-суперстар. Будет еще одна работа с душой от лирика. Трек под названием «Аутентичная». Конечно, в крутом уикенде дальше будет продолжение всяких игрищ, подарков, контента и так далее. Будет гороскоп, будет игра «Киномания». Много подарков еще впереди в ближайшие пару часов. Так что дождись.
1: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.

0: правильное решение? Ломбард Сапфир. Хорошие условия? Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, Сум, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
2: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
3: Угарный газ – это отравляющий газ, который образуется при неполном сгорании бытового газа при недостаточном доступе кислорода. Регулярно проветривайте помещение, не закрывайте вентиляционные отверстия, проверяйте наличие тяги при каждом розжиге колонки. Запрещается одновременная работа принудительной вытяжной вентиляции и газового оборудования с дымоотводящими каналами. Регулярно проверяйте дымоходы и вентиляционные каналы и проводите техобслуживание газового оборудования. При запахе газа звоните 04 или 104 с мобильных телефонов. ООО «Газпром Газораспределение Владикавказ».
4: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
5: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.

0: Weekend на Европе Плюс.
1: Гороскоп. Гороскоп на сегодня. Сегодня 3 октября, суббота. Овны, любая ситуация будет складываться именно в вашу пользу. Тельцы, сегодня вы будете на редкость уверены в себе. Близнецы, получится договориться с кем-то о выгодных условиях. Раки, кое-кто натолкнет вас на перспективные идеи, так что прислушивайтесь. Львы, не стоит надеяться на подсказку сверху. Вы сами вершители своей судьбы. Девы, предстоит ударно поработать, но высокое вознаграждение гарантировано, прекрасно. Весы, этот день будет подтверждением того, что вы движетесь в правильном направлении. Скорпионы, никогда не поздно сказать «да» новым приключениям. Стрельцы, вы очаруете всех, абсолютно всех, в радиусе нескольких километров, если, конечно, вы выйдете из дома. Дерзайте. Козероги, проблемы оставят вас в покое, а близкие люди устроят маленький праздник. Водолеи, даже суета и хлопоты сегодня будут приятными исключительно. И рыбы, улыбайтесь весь день, и к вечеру обнаружится поразительный результат.
0: Крутой уикенд на Европе+.
1: Гороскоп.

0: Играем в киноманию. Самое главное, конечно, в чем вся суть. Выигрываем подарки, естественно. Хочется наверняка многим забрать себе утром, в выходной день. Может, у кого-то, конечно, рабочий день, но тем не менее. В субботу. Взять вот так в легкую, как нельзя, как говорят, нельзя просто так взять. У нас можно просто так взять и выиграть классный мерч от Европа Плюс в киномании. Звоните к нам сюда на Европа Плюс 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Звоните, мы ждем всех. Удачи!
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха – около 9 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов в мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
9: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Lancolor 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: киноманию раздаем подарки. Подарки имеются, наш фирменный мерч от Европы Плюс. Классный, эксклюзивный он. Все хотят его. И все хотят, конечно, поиграть. Собственно, попасть в эфир вот сейчас до сих пор все нам звонят. А повезло Наталье. Наталья из Москвы. Привет, доброе утро. Здравствуй. Здравствуй.
1: Привет.
0: Всем
1: солнечного московского утра.
0: Привет. Наталья нам сказала, ну я, говорит, вас слушаю уже 100 лет, поэтому все знаю.
1: 120?
0: Ладно, я шучу. Это мы все к тому, что Наталья, она супер внимательный слушатель Европы Плюс. 100%. Поэтому она все знает, поэтому мы чуть-чуть с ней поболтаем, иначе игра будет совсем короткая, и мне штраф влепят. Я шучу, конечно. Расскажи нам что-нибудь про кино. Ты как вообще с миром кино? Киносериалы. Ты что-то смотришь в свободное время?
1: В свободное время смотрю. Сейчас пересматриваю «Сопрано», моего любимого актера. Обожаю, да, готова пересматривать.
0: Ну, то есть у тебя базовые киношные какие-то знания, они у тебя прям есть 100%. Поэтому тебе сегодня выиграть будет легко.
1: Да,
0: легко.
1: Да. Я еще Европу Плюс слушаю, поэтому я готова ко всему.
0: Погнали. Звучало, конечно, грустновато. Я вообще Европу Плюс слушаю, поэтому готова ко всему. Я готова, ребята, ко всему.
1: Потому что я даже гороскоп каждое утро слушаю, и он мне всегда совпадает. У меня сегодня замечательный гороскоп.
0: Да, может, уже и не будем играть тогда. Все, уже подарки. Ладно, коротко. У нас три факта про один известный фильм. Я тебе их говорю, мы слушаем их вместе. Ты говоришь мне название фильма, я тебе отдаю подарок. Есть сумка-шоппер наша фирменная от Европы Плюс, она может тебе достаться. Если угадаешь, то подарок твой. Попробуем.
1: Да, конечно.
0: Факт номер один. История. У нас сегодня были такие осенние вечера, вот эти, да, и все дела. То, что надо послушать осенним, теплым, мягким, приятным вечером дома. Итак, история вот такая. Это история отношений некого юноши и девушки из разных социальных слоев. А ребята эти жили в Южной Каролине. Вот такой размытый немножко факт первый. Как, в принципе, всегда. Ну-ка, или дальше сразу к следующим фактам.
1: Ну, наверное, парня зовут Ной.
0: А девушку зовут? Да ладно, ну давай говори тогда название фильма, и мы сразу будем поздравлять тебя.
1: «Дневник памяти».
0: Это легендарная картина «Дневник памяти». Она сегодня у нас была в подборке, про которую утром рассказывали в «Киномиксе». Вот почему надо слушать «Киномикс». Потому что никаких сложностей тогда выиграть не будет. Это круто. Мы тебя поздравляем. Ты большая молодец. Ура!
1: Спасибо огромное.
0: Наша фирменная сумка-шоппер от Европы Плюс достается тебе. Обязательно расскажу, как она окажется на твоем плече. Так что никуда не убегай. Все расскажу.
1: Спасибо
0: хорошего,
1: огромное.
0: Хорошего дня.
1: Всем
0: тебе.
1: Хорошего дня.
0: Тебе тоже удачи. И пока. И музыки классной будет Marshmallow, а The Boys в крутом уикенде прямо сейчас.
2: Крутой уикенд.

0: Это команда Cat's Eye, их работа Animal почти в конце часа в крутом уикенде на Европе Плюс. Но мы вернемся. Вернемся обязательно с самой крутой музыкой на планете Земля. Будут легенды, Леди Гага и Бейонсе, их работа «Телефон». Послушаем, что они там нам расскажут на обратной, на той стороне трубки. И Blackpink, кей-поп суперстарши, их работа «Jump», уже такая классическая, танцевальная, стильная, один из главных хитов 25-26, как мне кажется. Все это впереди на Европе Плюс. В новом часе, конечно, продолжение будет крутого уикенда, много подарков, много контента. Дождись.
1: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
6: Телеканал СТС представляет.
7: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

Леди Гага и Бейонсе. Телефон в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Телефон тоже будет. Надо будет обязательно позвонить нам в шоу. Крутой уикенд. Выиграть подарок себе. Классный эксклюзивный мерч. Пока. Скоро, скоро послушаем Шакиру и Берна Бой с треком «Дай, дай». Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: уже 9 утра в Москве. Европе Плюс новости. С нами снова Марат Бекметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. Россия и Беларусь откроют новые пригородные ЖД-маршруты. Сборная России по футболу сыграет сегодня с командой Намибии. И небольшие дожди пообещали столичному региону на следующей неделе. Об этом прямо сейчас. Итак, Россия и Беларусь готовят решение об открытии новых пригородных ЖД-маршрутов. Вице-премьер Алексей Аверчук анонсировал запуск поездов между Великими Луками и белорусскими городами Витебск и Полоцк. По словам зампреда правительства, это упростит логистику для жителей Псковской и Смоленской областей, а также поможет восстановить исторические связи между регионами. Алексей Аверчук добавил, что также сейчас прорабатывается запуск электричек между Брянском и Гомелем. Банкоматы для снятия наличных напрямую со счета цифрового рубля могут появиться в России в следующем году. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас для снятия денег с цифрового кошелька необходимо зайти в приложение банка и перевести цифровые деньги на банковский счет, а затем снять наличку в обычном банкомате. Массовое внедрение цифрового рубля, напомню, началось с начала сентября. За первые три недели граждане открыли 200 тысяч цифровых кошельков. Сборная России по футболу сыграет сегодня товарищеский матч с командой Намибии. Встреча пройдет на Екатеринбург-арене, начнется в 6 вечера по Москве. Результат будет учитываться при подсчете рейтинга FIFA. Россияне в нем занимают 36-е место, команда Намибии – 122-е. Напомню, в минувший вторник в Казани подопечные Валерия Карпина обыграли иранцев 2-0. Ну а 6 октября в Нижнем Новгороде российские футболисты сыграют со сборной Нигерии. Движение транспорта ограничат в Москве в эти выходные из-за полумарафона «Моя столица». Так, сегодня до 4 часов дня закрыто движение на участках улицы Косыгина, в том числе от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского. Завтра ограничения затронут Ростовскую, Савинскую, Новодевичью, Лужнецкую и Бережковскую набережные. Кроме того, перекроют участки улиц Косыгина, Лужники, Мичуринского и Вернадского проспектов. Водителям следует заранее выбирать маршруты движения. Дожди прогнозируются в столичном регионе на следующей неделе каждый день, но все они будут небольшие. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, облачная с прояснениями погода в Москве области ожидается всю неделю. Местами, где-то временами, где-то просто будет небольшой дождь. Что касается температуры воздуха, то по ночам прогнозируется от 3 до 8 градусов тепла, в дневные часы от плюс 11 до плюс 16. По словам Макаровой, получается однородная погода с небольшими колебаниями температуры, и все это будет выше климатической нормы на пару градусов. В конце выпуска курсы валют на выходные ближайший понедельник: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля и 32 копейки. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Крутой уикенд и Денис Романов. Я всем желаю доброго утра.

0: Европе плюс.
1: Продолжаем. Продолжаем крутой уикенд на Европе плюс. Всем доброе утро, добрый день кому-то уже. Будем вместе. Будем вместе, ребята. Будем что делать? Слушать классную музыку, естественно. О ней чуть попозже расскажу. Пока что готовимся к... Ладно, по поводу музыки надо сразу упомянуть горячую новинку, естественно. Потому что яркий хип-хоп и кантри-музыкант. Мы его послушаем, о нем чуть-чуть поговорим. Обязательно. Будет гороскоп, будет игра «Хит под прикрытием». Внутри в игре «Хит под прикрытием» можно будет выиграть наш эксклюзивный мерч. Обязательно дождись. Пока, пока. Больше хитов, больше музыки. Шакира, Burna Boy, их работа «Дай-дай».

0: Enjoy Weekend на Европе Плюс.
1: Горячая новинка.
2: Сегодня герой нашей горячей новинки в крутом уикенде. Музыкант, яркий, абсолютно стильный, абсолютно талантливейший в поп-музыке, в хип-хоп-музыке, в кантри-музыке был раньше. Ну, потом как-то так случилось, что, видимо, немножко он потерял себя. Был такой период, были всякие разные новости скандального характера о нем, но он вернулся, и это прекрасно. Немножко, видимо, звезда в голову, как говорят, ударила, а потом все, отпустила. Lil Nas X и его новая тема World's Greatest прямо сейчас в крутом уикенде.

0: Суперстарша, диджей-продюсер Зоя Hold Me The Horizon. Так называется работа. Классная тема, танцевальная, уикендная. Больше хитов и больше музыки. В крутом уикенде будет классика, будет Stromae, его история Alaron Dance, будет Алекс Уоррен, один из главных артистов последних пары лет. Это 100% его поп-рок-хит Fever Dream. Послушаем буквально пару минут и услышим.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
4: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Weekend на Европе Плюс.
1: Гороскоп.
2: Гороскоп на сегодня. Сегодня суббота, 3 октября. Овны, любая ситуация будет складываться именно в вашу пользу. Тельцы, сегодня вы будете на редкость уверены в себе. Близнецы, получится договориться с кем-то о выгодных условиях. Раки, кое-кто натолкнет вас на перспективные идеи. Львы, не стоит надеяться на подсказки сверху. Вы сами вершители своей судьбы. Девы, предстоит ударно поработать, но высокое вознаграждение гарантировано. Это прекрасно. Весы, этот день будет подтверждением того, что вы движетесь в правильном направлении. Скорпионы, никогда не поздно сказать «да» новым приключениям. Стрельцы, вы очаруете всех в радиусе нескольких километров, если выйдете, конечно, из дома. Так надо сделать, это важно тоже. Козероги, проблемы оставят вас в покое, а близкие люди устроят маленький праздник. Водолеи, даже суета и хлопоты сегодня будут исключительно приятными. И рыбы, улыбайтесь весь день, и к вечеру обнаружится поразительный результат.
0: Крутой уикенд на Европе+.
1: Гороскоп. We'll be right back.

0: 10 на Европе Плюс.
1: Так, ребята, время в Москве 9:35 утра. Это значит, что нужно прямо сейчас взять в руку телефон и позвонить к нам сюда на Европу Плюс и выиграть классный приз. Наш эксклюзивный мерч в игре «Хит под прикрытием». Там есть, правда, одна загвоздка. Придется одолеть искусственный интеллект. Но в целом все получится, я в этом уверен. Так что звоните 745-6565, код Москвы 495. Не бойтесь искусственного интеллекта, все получится. 745-6565, код Москвы 495. Мы вас ждем, звоните.
2: Реклама. В каждом доме есть газовая плита, отопительный котел или водонагревательная колонка. Все настолько привыкли к удобствам голубого топлива, что порой забывают. Газ – источник повышенной опасности. Пригласите работника специализированной организации для проверки газовых приборов. Не экономьте на собственной безопасности. Заключите договор на техобслуживание внутридомового газового оборудования. Подробная информация в филиале по месту жительства или по телефону 76 62 81. ООО «Газпром газораспределение Владикавказ».
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
5: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
7: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.ру.
8: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
0: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Хит под прикрытием на Европе Плюс.
1: Настоящая схватка с нейросетью прямо сейчас на Европе Плюс в крутом уикенде. Будем сражаться, будем искать правильный ответ, конечно же, в нашей игре «Хит под прикрытием». Кому в действительности будет принадлежать трек, который мы поставим? Поставим его для, в первую очередь, конечно, для нашего слушателя, который дозвонился. Ну и для всех, для вас тоже. Немножко испытать свою интуицию, оно всегда приятно. Есть Николай. Николай к нам дозвонился из Стерлитамака. Будем с ним знакомиться. Николай, привет. Добрый день. Здравствуй.
2: Добрый день, здравствуйте, всем привет.
1: Привет, у нас есть подарок для тебя. Есть наша фирменная худи. Такая толстовка с капюшоном, стильная. Все как надо, в общем. К осени супер актуальный подарок. Надо забирать, я считаю. Ты как?
2: Конечно, обязательно забрать надо.
1: Но надо выполнить задание. Надо будет прямо сейчас послушать музыкальный фрагмент один очень известный артистки или артиста, не знаю, кто там будет. И когда я тебе его поставлю, вот после того, как мы послушаем, дам тебе в помощь два варианта ответа. Надо будет выбрать, кому принадлежит этот трек в оригинале. А переделан он искусственным интеллектом, чтобы было посложнее немножко. Ты готов сразиться с нейросетью?
2: Готов.
1: Готов. Слушаем внимательно. Будет задание прямо сейчас. После него дам варианты. Погнали.

0: Вот такая тема. Baby, where is my husband? Что-то такое там пили. Значит, кто это в оригинале поет? Есть два варианта тебе, чтобы можно было выбрать кого-то из двух. Это певица Рэй. Певица Рэй. Или, может быть, это переделанный голос и стиль Эда Ширана. Как ты считаешь?
1: Ой. Ну, похоже, что поет девушка.
0: Ну, наверное. А может быть, нейросеть все переделала, и там на самом деле мужской трек. Не знаю. Но надо решать. Ну, давай решать. Давай. Я верю в тебя, верю.
1: Давайте выберем первый все-таки. Мне кажется, это девушка поет.
0: Ну, это девушка, ты думаешь. А давай сейчас послушаем правильный ответ. Это девушка Рэй. Ее история «Where is my husband?» Класс. Ну, это прям вот оно. Ура! Ты молодец, мы тебя поздравляем. Правильный ответ. А значит что? Значит, тебе достается подарок наш. Действительно, это так. Это была песня «Rey, Where is my husband?» Никакого Эда Ширана внутри там мы не скрыли. Ура! Мы тебя еще раз поздравляем. Ура! Ты большой молодец. Наше фирменное худи от Европы Плюс, наш мерч эксклюзивный, стильный, актуальный, теперь он твой. Ура, мы тебя поздравляем и тебе хорошего дня, Николай. Радуйся. Я думаю, что наверняка ты где-то внутри очень сильно рад.
1: Прям счастлив.
0: Прям сейчас, что называется. Все, тебе хорошего дня, удачи тебе. Молодец, что дозвонился и что выиграл. Ты красавец. И классной музыки. Всем, Николаю, всем остальным. Будет Хужель в оригинале с Дэвидом Геттой в оригинале. Тоже их история Shine.
2: Хит под прикрытием на Европе+.

0: самое, танцевальный хит «Meet me in the dark», так называется этот хит. В крутом уикенде на Европе Плюс впереди больше хитов и больше музыки. Будем слушать Эминема и Эйкона, их истории с Мэгдэ. Ну, там больше Эйкон, конечно, на первых ролях. С Мэгдэ послушаем. Будет танцевальный хит от Деми Ловато, «Fast», совсем скоро, уже прям быстро-быстро. Вот время пройдет, и мы его услышим. А еще, конечно, больше хитов и больше музыки в часе новом. Все скоро здесь, на Европе Плюс. Дождись.
1: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
2: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: В Магните скидки на все 100. Со 2 по 4 октября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.

0: распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
3: europaplus.ru.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Эйкон, там и Эминем прослеживался, Smack That, так называется их тема, легендарная R&B история. Впереди больше хитов и больше музыки в новом часе. Послушаем Neptune, Никуриана, Джонаса Блу, Анну Неклоп, Kings и Galaxy, танцевальный хит. Все это и многое другое впереди на Европе Плюс в новом часе. Скоро, дождись.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток рок. Хиты с характером.

0: 10 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами снова Марат Бекметов. Марат, привет.
1: Денис, привет. Доброе утро всем. Следующим командиром МКС станет Петр Дубров. Количество IT-вакансий в России сократилось почти на треть, и спрос на путешествия в Марокко вырос с начала года в 4 раза. Об этом прямо сейчас. Итак, астронавт НАСА передаст командование МКС космонавту Роскосмоса. Как передает ТАСС, завтра покидающие станцию члены миссии Крю-12 официально передадут обязанности своим коллегам. В частности, астронавт НАСА Джессика Мейер передаст командование МКС космонавту Роскосмоса Петру Дуброву. Экипаж Крю-12 работает на станции с середины февраля. Помимо Мейер в состав миссии входит Джек Хэтуэ, София Адено и россиянин Андрей Федяев. Они должны будут покинуть МКС на корабле Крю Дрэгон в понедельник. В России хотят разрешить охотникам отстрел 100 тысяч медведей за вознаграждение. Также в регионах могут изменить правила охоты из-за участившихся случаев нападений медведей на людей. При этом профильное ведомство предлагает полностью отменить пошлину за получение разрешения, которое сейчас составляет 5000 рублей. Вместо этого охотникам планируют выплачивать денежное вознаграждение. Размер выплат за добычу зверя может составить от 15 до 35 тысяч рублей. Количество IT-вакансий в России сократилось почти на треть за год. О резком падении спроса отечественных работодателей на программистов пишет ТАСС. Ранее о проблемах с трудоустройством айтишников сообщали другие источники. По мнению экспертов, сложности у них возникли в результате активного внедрения технологий искусственного интеллекта. Самые серьезные проблемы возникли у джуниоров. Специалисты с малым опытом работы оказалось проще заместить искусственным интеллектом. Сборная России по футболу сыграет сегодня товарищеский матч с командой Намибии. Встреча пройдет на Екатеринбург-арене, начнется в 6 вечера по Москве. Результат будет учитываться при подсчете рейтинга FIFA. Россияне в нем занимают 36-е место, команда Намибии – 122-е. Напомню, во вторник в Казани подопечные Валерия Карпина обыграли иранцев 2-0, а 6 октября в Нижнем Новгороде российские футболисты встретятся со сборной Нигерии. Спрос на путешествия в Марокко с начала года вырос в 4 раза. Как пишет Интерфакс, это произошло благодаря возобновлению прямого авиасообщения одной из марокканских авиакомпаний. В зимнем расписании перевозчик увеличит частоту полетов из аэропорта Касабланки в Москву до 2 раз в неделю и в Петербург до 5 раз в неделю. По итогам года в Российском Союзе туриндустрии ожидают сохранения положительной динамики турпотока. Направление уже достигло допандемийных показателей, восстановление идет хорошими темпами. Пляжный сезон в Марокко длится до конца октября. В это время там еще теплая погода и прогретый океан у берега. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов. Всем чудесной субботы.

0: это Нептюника, What If, танцевальный хит, который буквально разрывает наш чарт Еврохит ТОП-40. Я такого вообще, честно говоря, не помню. 33 позиции вверх и в итоге второе место. Как такое возможно? Не представляю. Вот такая она народная любовь. Если тебе по душе что-то такое танцевальное, то welcome. Европа+.ру. Поддержи эту работу в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Сегодня, кстати, в 16.00 по Москве будет повтор вчерашнего выпуска. Так что, если пропустила, обязательно послушай. Впереди больше хитов и больше музыки. Будем слушать Алана Уокера и танцевальную историю Broken Strings. Впереди.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
1: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
6: 29-33-66.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: для нас на Европе Плюс, именно потому, что их целых 7. Говорить не буду, скажу название группы December 10. И это такая, ну, можно сказать, если объяснять миллениалам, то это One Direction для зумеров. Молодые парни, красавцы, талантливые. Вот таких парней, конечно, мы ждем здесь на Европе Плюс. Их работами Us Again the World. Тема, внутри которой тоже оригинальный трек. Легендарный, я думаю, что многие его узнали. А кто нет, просто знайте, что классная новая тема здесь на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет Келвин Харрис, абсолютная легенда, его история Satisfy. Будет Мизма с треком Hello, the sun is up, where are you? Все это впереди в этот уикенд на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи 21 век. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха – около 9 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
1: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж». Сантехника «Ёж».
1: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
2: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ламколор» 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
4: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт». Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Марин, Let Me Forget You. Свежая танцевальная тема. Если хочется слушать много танцевальной музыки, новой, актуальной, да и классической местами, обязательно к нам сегодня присоединяйся. Сегодня суббота, так что в 22.00 по Москве будет шоу «Резиденс». Оно тебя ждет. Можно слушать даже офлайн выпуски, которые были до этого, то есть в качестве подкастов. И на сайте europaplus.ru, и в нашем новом мобильном приложении «Радио Хаб». Обязательно устанавливай на Android-смартфоны, на айфоны, куда угодно, хоть на утюг. На умный утюг, а кто знает, может быть, и туда можно поставить. Не проверял, но это просто моя догадка. Еще догадываюсь, точнее, точно знаю, что нас ждет впереди здесь на Европе Плюс. У нас будет Джастин Тимберлейк и Ти. Их величайшая тема «My Love», также Зиверт и ее «Goodbye». Погнали!
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
8: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
15: Магни Комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.

0: Это Джастин Тимберлейк и T.I. Классика R&B My Love в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Будем слушать дуэт Two Colors, The Bouse. Проект один из главных танцевальных проектов электронных этого лета, прошедшего лета 2026. Будет Сидерлайн, будет Зерб, Тедди Свимс с треком Mr. Know It All. Все это впереди, все скоро.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Одиннадцать утра в Москве.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
5: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте.

0: Северной Осетии жалуются на факт перерасчета задолженности за ЖКУ по новым тарифам. Информация о бунте заключенных в поезде «Владикавказ-Адлер» не соответствует действительности. А международный фестиваль «Экоберег» впервые пройдет в столице республики. Все подробности через несколько секунд.
1: Спонсор программы – галерея керамики.
0: Жители Северной Осетии сообщают о случаях перерасчета задолженности за коммунальные услуги по новым тарифам. В МинЖКХ топливо и энергетики республики отметили, что это нарушение законодательства. Долг должен рассчитываться по тарифу того периода, когда он образовался. Меняться может только размер пени. Если задолженность уже оплачена по новому тарифу, абонент вправе потребовать от ресурсоснабжающей организации штраф в размере 50% от суммы превышения. В ведомстве подчеркнули, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Сообщить о проблеме можно через чат-бот МинЖКХ. СИН опровергла сообщение в сети о бунте заключенных в поезде «Владикавказ-Адлер». Информация не соответствует действительности. Ведомстве пояснили, накануне вечером на станции Муртазова при конвоировании один из осужденных совершил нападение на сотрудника конвоя и завладел его табельным оружием. В результате один сотрудник погиб, трое ранены. Нападавший ликвидирован силами караула. Среди гражданского населения пострадавших нет. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. По факту происшествия проводится проверка. Международный архитектурный фестиваль «Экоберег» впервые пройдет во Владикавказе в следующем году. Соответствующее соглашение с Союзом архитекторов России подписал глава республики Сергей Миняйло на площадке форума «Архалания». В фестивале планируется участие архитекторов из России, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии и Китая. Одной из важных частей программы станет открытый конкурс проектов развития прибрежных территорий реки Терек. Добавлю, «Экоберег» проходит ежегодно с 2010 года. За это время участниками фестиваля стали архитекторы более чем из 50 стран. Уникальные иллюстрации Махарбека Туганова к нартским сказаниям передали в художественный музей во Владикавказе. Как сообщает пресс-служба музея, они хранились в архиве писателя Сызырко Бретаева. Дар преподнес его внук, российский ученый-биолог Тимир Бретаев. Работы представят на выставке к 145-летию Махарбека Туганова, которая откроется в ноябре. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 83 рубля 48 копеек. Курс евро 94 рубля 32 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов. Всем хорошего дня.
1: Спонсор программы – галерея керамики.
2: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Мадонна, трек, который есть, присутствует в нашем чарте, фирменном Еврохит ТОП-40, но все еще достоин, как говорится, чуть-чуть потерял в позициях, но не уступает никому другому. Ну, старается, по крайней мере. 31 место, это достойно, так что голосуй за эту работу на europaplus.ru. Заходи и обязательно дождись классной темы в этот уикенд. Мы будем слушать Мота дальше, намек на нас, так называется его работа, будет Лемар. И If This... сложное название сейчас, погодите. If This Any Justice, вот так называется его тема, будет и Дати с треком Take Me There. Все это впереди, все на Европе Плюс, все совсем скоро.
1: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Их работа «Манхэттен» — танцевальный хит. Вот Софи Такер команду можно смело называть легендами, потому что они и в поп-музыке преуспели, и в дэнс-музыке преуспели, и в дэнс-поп-музыке преуспели. Все получается, давным-давно уже творят, и получается всегда свежо. Это прекрасно, я считаю. Есть еще одна классная тема, мы ее послушаем, тоже звучит всегда свежо. Это я про Майли Сайрус, конечно. Ее история «Best Pursuits», по-моему, так называется. «Persuades»? Я забыл, как правильно. В общем, послушаем, классная тема. Простите меня, знатоки английского языка. Будет еще Али Фарбен и Барри Ток. Все послушаем скоро, все здесь на Европе Плюс. Буквально пару минут.
1: Реклама. Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый. Monarch Original. 160 граммов. 549 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на магнит.
2: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
3: Объявление на Европе Плюс.
4: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
3: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: 20-26. Я, признаюсь честно, за этими парнями слежу давно, поскольку хаус-музыкой, танцевальной дэнс-поп-музыкой увлекаюсь, как и многие другие, конечно, те, кто слушает Европу Плюс. И очень рад за парней, что они вот спустя долгое-долгое время, они долгое-долгое время уже выступают на разных музыкальных фестивалях и так далее, в качестве хедлайнеров даже были. В общем, посмотрите в интернете, если есть такое желание, то поймете, они давно в этом шарят, в этой теме, что называется. Я за них рад. Есть еще один музыкант, который тоже всем уже все доказал. Его зовут Ваня Дмитриенко. Послушаем его тему «Ртуть» скоро на Европе Плюс. Ловите.
1: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Топ покупок месяца.
6: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
6: Амода C7. Собрать все взгляды.
5: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
8: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
14: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
15: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
17: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Weekend, Farmer. Песня с непроизносимым названием.
1: Я каждый раз чувствую себя как на экзамене, а я даже французский не учил.
0: Я тебе больше скажу. Я даже Майли Сайрус сейчас запорол на английском. Чего уж на французском, да. Ладно, в общем, вот вам Макс Филин. Будет вам ставить все, будет вам говорить много интересного, много красивого. Пожалуйста.
1: Я попытаюсь выговорить все. Если что, ребята, правда, оставайтесь. Впереди Tones and I, Dance Monkey. Будет также The Second Voice, Let Me Be. Еще с нами впереди Pop Sing Clary, Love Generation.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Номер один в России.

0: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика». Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
1: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
2: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Свет. Главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова 72. Рассрочка от банка ОТИ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
3: Первый супермаркет республики «Стейтон» предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. «Стейтон». Вкусно, как дома.
4: Объявление на Европе Плюс.
5: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8 929 804 51 61.
4: Телефон рекламной службы 54 14 90. Rocket.

0: Somebody That I Used To Know и через пару минут Zayn, Die For Me.
1: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
5: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан – один препарат, множественный эффект.
6: Имеются противопоказания перед применением, проконсультируйтесь со специалистом.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
11: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
12: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру.
14: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
15: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
16: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
19: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.

0: здесь на Европе Плюс. Каждый раз, когда слышу эту песню, представляю, как где-то плачет одна Кэти Перри, которая отказалась петь эту песню. Да, все бывает, все бывает. Коти и Кимбра тоже сложилось красиво. Somebody that I used to know. Дальше здесь на Европе Плюс еще больше хитов и больше музыки. В часе новом.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, вы в Кавказе 13.00.
4: Европа Плюс. Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
5: Новости на Европе Плюс, Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В Северной Осетии жалуются на факт перерасчета задолженности за ЖКУ по новым тарифам. Информация о бунте заключенных в поезде «Владикавказ-Адлер» не соответствует действительности. А международный фестиваль «Экобирик» впервые пройдет в столице республики. Все подробности через несколько секунд.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
5: Жители Северной Осетии сообщают о случаях перерасчета задолженности за коммунальные услуги по новым тарифам. В МинЖКХ топливо энергетики республики отметили, что это нарушение законодательства. Долг должен рассчитываться по тарифу того периода, когда он образовался. Меняться может только размер пени. Если задолженность уже оплачена по новому тарифу, абонент вправе потребовать от ресурсоснабжающей организации штраф в размере 50% от суммы превышения. В ведомстве подчеркнули, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Сообщить о проблеме можно через чат-бот МинЖКХ. СИН опровергла сообщение в сети о бунте заключенных в поезде «Владикавказ-Адлер». Информация не соответствует действительности. Ведомстве пояснили, накануне вечером на станции Муртазова при конвоировании один из осужденных совершил нападение на сотрудника конвоя и завладел его табельным оружием. В результате один сотрудник погиб, трое ранены. Нападавший ликвидирован силами караула. Среди гражданского населения пострадавших нет. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. По факту происшествия проводится проверка. Международный архитектурный фестиваль «Экобирик» впервые пройдет во Владикавказе в следующем году. Соответствующее соглашение Союзом архитекторов России подписал глава республики Сергей Миняйло на площадке форума «Архалания». В фестивале планируется участие архитекторов из России, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии и Китая. Одной из важных частей программы станет открытый конкурс проектов развития прибрежных территорий реки Терек. Добавлю, «Экобирик» проходит ежегодно с 2010 года. За это

0: В Риме участниками фестиваля стали архитекторы более чем из 50 стран. Уникальные иллюстрации Махарбека Туганова к нарским сказаниям передали в художественный музей во Владикавказе. Как сообщает пресс-служба музея, они хранились в архиве писателя Сызырко Бретаева. Дар преподнес его внук, российский ученый-биолог Тимир Бретаев. Работы представят на выставке к 145-летию Махарбека Туганова, которая откроется в ноябре. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 83 рубля 48 копеек. Курс евро 94 рубля 32 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Валерия Чернова.
1: Спонсор программы – Галерея Керамики.
2: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники, и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея Керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73. Европа Плюс.
3: Онлайн. Владикавказ.
4: Приветствую всех, кто проводит этот прекрасный субботний день на Европа Плюс, а всех, кто не проводит его, поприветствуем чуть позже, когда они к нам присоединятся. Валерия Чернова зовут меня, сегодня 3 октября, суббота. Для многих это долгожданные выходные, которые наконец-то можно провести по своему усмотрению, а не по обязательной программе. Ну, а некоторые, конечно, и сегодня находятся на учебе, на работе. Вот вам отдельные приветы, лучи добра и поддержки. Конечно же, пожелания, поздравления в этом часе принимаем очень активно. Способов их сюда доставить немало. 547-77, номер, по которому вы можете дозвониться в студию, оказаться в прямом эфире. Код Владикавказа 8672. В письменном виде пожелания оставляйте ВКонтакте в группе Европа Плюс Владикавказ или напишите нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Ну и кое-что о наших планах музыкальных в ближайшем будущем здесь. Кэт Сай. Также в этом часе «Ёлка».
5: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
4: Ну а для начала Доминик Файк, «Baby Doll».
3: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Кавказ.
1: А вот теперь уже время зачитать ваши сообщения, которые приходят в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Согреваемся теплыми пожеланиями и зажигательными ритмами в эфире Европа+. Итак, приветы от Юли отправляются любимому мужу Артему, который сейчас спит после дежурства, а также привет моим подругам Лауре и Веронике. Всем, кто, кстати, после дежурства спит, просто крепких снов, возможно, даже без сновидений, как следует, чтобы выспались и проснулись отдохнувшими. Еще есть сообщение. Добрый день, передаю привет Зарине Челахсаевой. Хорошей дороги вам. Сообщение без подписи, но к пожеланиям, конечно, присоединяемся. Всем, кто в пути, зеленых светофоров и благополучно добраться до пункта назначения. Свое совместное путешествие продолжаем под любимые хиты. Впереди ПНАУ и чуть позже Зоя.
0: Владикавказ.

0: Очередная порция пожеланий, приветов и поздравлений уже здесь. Значит, двигайтесь ближе, делайте громче. Возможно, введите запись. И, конечно же, я надеюсь, что если вы действительно ждете каких-то пожеланий, приветов и напоминаний о себе здесь, в эфире Европа Плюс, то вы их услышите. Пишет нам Рита. Здравствуйте, Европушка. Привет всем хочу передать огромный, особенно Хутинаевым, Кристине, Вере и Алине. И еще от Оксаны приветы Владу, Олегу, а также своей мамочке Оле. Пусть улыбнется. Всем хороших выходных. Да, присоединяемся к этим пожеланиям. Улыбок вам совершенно без повода, а может быть даже и такого, знаете, от души очень громкого позитивного смеха. Смех продлевает жизнь, не будем об этом забывать. Так что всем как раз-таки позитивных моментов. Ну а в наших планах в скором будущем здесь Мизмо. И также намечается гороскоп на сегодня. Реклама.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
3: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ланколор» 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
7: Европа плюс.
6: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп. Время гороскопа на сегодня, субботу, 3 октября. Овны, любая ситуация будет складываться именно в вашу пользу. Тельцы, сегодня вы будете на редкость уверены в себе. Близнецы, получится договориться с кем-то о выгодных условиях. Раки, кое-кто натолкнет вас на перспективные идеи. Львы, не стоит надеяться на подсказки сверху, вы сами вершители своей судьбы. Девы, предстоит ударно поработать, но высокое вознаграждение гарантировано. Весы, этот день будет подтверждением того, что вы движетесь в правильном направлении. Скорпионы, никогда не поздно сказать «да» новым приключениям. Стрельцы, вы очаруете всех в радиусе нескольких километров, если выйдете из дома. Козероги, проблемы оставят вас в покое, а близкие люди устроят маленький праздник. Водолеи, даже суета и хлопоты сегодня будут приятными. Рыбы, улыбайтесь весь день и к вечеру обнаружите поразительный результат.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Двигаемся далее. Приветствуем всех, кто только что присоединился. Также всех, кто слушает нас в ВКонтакте и в Одноклассниках, в приложении Европа Плюс онлайн или на сайте europaplus.ru. В других городах всем огромные приветы и, конечно, позитивнейшие пожелания на этот день и на все последующие. Сегодня 3 октября, Европейский день наблюдения за птицами. Также день «Посмотрите на листья», день поиска каштанов, день брусники, Всемирный день ходьбы и Всемирный день грибника. Очень осенний набор, на мой взгляд. Если вам есть чем его дополнить, тоже заглядывайте к нам. Времени в запасе еще достаточно.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас пасмурно, возможно, небольшой дождь, около 10 градусов тепла. Во второй половине дня осадки усилятся, ну а ночью температура опустится до плюс 3.
2: Реклама.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Угарный газ, опасность которой не имеет запаха и цвета. «Газпром» газораспределение Владикавказ предупреждает. Газовые приборы, которые не обслуживают специалисты, могут стать причиной трагедии. Каждый абонент обязан заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования в своем доме. Закон регулирует строго. Нет договора – нет газа. Заключить договор можно в филиалах ООО «Газпром» газораспределение Владикавказ вашего района или позвонив по номеру 76 62 81.
6: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 77-0303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ. Онлайн.

0: Кавказ.
1: Очередная порция пожеланий, приветов или поздравлений. Сейчас выясним по ходу дела. Уже пришла в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Приветы Никите и его девушке Олесе. Это сообщение написала Марина. Также хочу передать привет своим лучшим и самым любимым подругам Ангелине и Алене. Передали. Еще от Алана приветы всем Икаевым и лучшему другу Сослану. А до скорой встречи. Да, всем долгожданных встреч. Приятно. Радостных событий, каких-то, быть может, приключений, которые вы запланировали на эти выходные, или они произойдут спонтанно, в любом случае, пусть впечатления будут со знаком плюс. Ближайших музыкальных здесь Jonas Blue и чуть позже Madonna и Martin Garrix. Владикавказ онлайн.

0: Завершается этот музыкальный час. Прохладненько сегодня по-прежнему. Я думаю, что много тех, кому холодно именно в этот самый момент. Поэтому давайте будем согреваться всеми возможными и невозможными способами. Ну и, конечно же, горячие хиты, ваши любимые хиты обязательно продолжат тоже в этом направлении двигать и поддерживать вас в этом начинании. Валерия Чернова зовут меня. До скорой встречи здесь же сегодня вечером. Ну а перед нашей вечерней встречей в 18.00 ожидается повтор Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Не пропустите.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
4: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
8: Фантастика. Бизнесу быть. «Точка.банк».
9: А у «Точка» программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.com/18+.
10: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20.00.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
15: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
16: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер

0: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
1: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
2: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на «Магнит».
4: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
5: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
4: Сантехника Ёж.
6: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
8: Угарный газ – это отравляющий газ, который образуется при неполном сгорании бытового газа при недостаточном доступе кислорода. Регулярно проветривайте помещение, не закрывайте вентиляционные отверстия, проверяйте наличие тяги при каждом розжиге колонки. Запрещается одновременная работа принудительной вытяжной вентиляции и газового оборудования с дымоотводящими каналами. Регулярно проверяйте дымоходы и вентиляционные каналы и проводите техобслуживание газового оборудования. При запахе газа звоните 04 или 104 с мобильных телефонов. ООО «Газпром Газораспределение Владикавказ».
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Европы плюс.
1: Реклама. Сосредоточься на главном. Хьюси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
2: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
3: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
4: 29-33-66.
5: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
6: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Ламколор 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы нужные рядом.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
2: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
3: Финансовые услуги оказывает ООО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL F7 от 2 999 000 рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVEL F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVEL сети на сайте HAVEL.ru. 13+.
5: То, что я видел, будущее.
6: Фантастическая премьера.
5: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
7: Он перестал быть человеком.
5: Он угрожает уничтожить Землю.
6: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
8: Снегопады на Хоккайдо в -20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
9: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный. Баринов. 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
16: Имеются противопоказания перед применением, проконсультируйтесь со специалистом.
17: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
18: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
19: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
20: Европа+.ру.
21: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Новости на Европе плюс Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В Северной Осетии жалуются на факт перерасчета задолженности за ЖКУ по новым тарифам. Информация о бунте заключенных в поезде «Владикавказ-Адлер» не соответствует действительности. А международный фестиваль «Экоберег» впервые пройдет в столице республики. Все подробности через несколько секунд.
2: Спонсор программы – галерея керамики.
1: Жители Северной Осетии сообщают о случаях перерасчета задолженности за коммунальные услуги по новым тарифам. В МинЖКХ топливоэнергетики республики отметили, что это нарушение законодательства. Долг должен рассчитываться по тарифу того периода, когда он образовался. Меняться может только размер пени. Если задолженность уже оплачена по новому тарифу, абонент вправе потребовать от ресурсоснабжающей организации штраф в размере 50% от суммы превышения. В ведомстве подчеркнули, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Сообщить о проблеме можно через чат-бот МинЖКХ. СИН опровергла сообщение в сети о бунте заключенных в поезде «Владикавказ-Адлер». Информация не соответствует действительности. Ведомстве пояснили, накануне вечером на станции Муртазова при конвоировании один из осужденных совершил нападение на сотрудника конвоя и завладел его табельным оружием. В результате один сотрудник погиб, трое ранены. Нападавший ликвидирован силами караула. Среди гражданского населения пострадавших нет. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. По факту происшествия проводится проверка. Международный архитектурный фестиваль «Экоберег» впервые пройдет во Владикавказе в следующем году. Соответствующее соглашение Союзом архитекторов России подписал глава республики Сергей Миняйло на площадке форума «Архалания». В фестивале планируется участие архитекторов из России, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии и Китая. Одной из важных частей программы станет открытый конкурс проектов развития прибрежных территорий реки Терек. Добавлю, «Экоберег» проходит ежегодно с 2010 года. За это время участниками фестиваля стали архитекторы более чем из 50 стран. Уникальные иллюстрации Махарбека Туганова к нартским сказаниям передали в художественный музей во Владикавказе. Как сообщает пресс-служба музея, они хранились в архиве писателя Сызырко Бретаева. Дар преподнес его внук, российский ученый-биолог Тимир Бретаев. Работы представят на выставке к 145-летию Махарбека Туганова, которая откроется в ноябре. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 83 рубля 48 копеек. Курс евро 94 рубля 32 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Макс Филин. Всем хорошего дня.
2: Спонсор программы – галерея керамики.
3: Даже капли воды, заключенная в стройный

0: формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.
1: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Кавказ онлайн.
1: Идеальный микс развлечений для тебя.
2: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков.
0: Владикавказ онлайн.
2: По будням в 13-18 часов.
3: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
9: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Через пару минут дуэт «Клан Карусел», история под названием «Ride». Меня зовут Макс Виллин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе облачная погода, временами дождь. Температура воздуха – около 9 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Осень – время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Объявление на Европе Плюс.
8: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
7: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: он, Алекс Манойлов и Еврохит ТОП-40. Реклама.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: То, что я видел – будущее.
3: Фантастическая премьера.
2: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
4: Он перестал быть человеком.
2: Он угрожает уничтожить Землю.
3: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
7: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. Уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
9: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПАИ ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
14: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
15: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
14: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: Пятница на радиостанции номер один России. Дальше он, Алекс Манойлов, и 40 лучших хитов этой недели. Еврохит ТОП-40. Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: сегодняшний чарт, уверен, тебя приятно удивит. Будут крутые новинки, стремительные взлеты, обидные падения, мощные старты и неожиданные перестановки в тройке лидеров. Так что делай Европу Плюс еще громче и не пропусти свой любимый хит в нашем чарте. Но прежде о том, на чем мы остановились ровно неделю назад.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший дебют. Жель, Френч Монтана, Дэвид Гетто и Эйден Мартин. Shine. Крутейший взлет. Дебаг. Slow Down. Номер один по-прежнему Дати. Take Me There. Дати уже две недели подряд номер один в Еврохит ТОП-40. Но будет ли третья? Давайте разбираться. Начинаем с 40-й строчки. Здесь хит, который всего 6 недель у нас в чарте. Но вот сегодня 40-я позиция. Это Дипло. Two Steppin'.

0: слышишь «Бомбалею», сразу вспоминаешь лето 2026, море, пляж и так далее. Ну, осень в разгаре, и тем не менее, летние хиты в нашем чарте, конечно же, присутствуют, и они еще будут сегодня в хит-параде «Европа плюс», но все по порядку номер.
1: «Европа плюс».
2: «Еврохит». Топ-40.
0: На 38-м месте Джонни Федук «Лето». С 36 на 37 Second Voice «Let Me Be». А выше на одну ступеньку на 36-м Dominic Fike «Baby Doll». Минус 3 позиции. Таков результат у «Лирика» сегодня. Ну, сегодня минус 3. В следующий раз, надеюсь, будет плюс 3, а может быть даже плюс 33. Кто знает, «Лирик» аутентичный.
2: 35-е место.

0: 32 на 35 место в чарте Европа плюс Еврохитов 40. Это «Лирик». Ну а впереди у нас «Взгляд в будущее». Трек, который вполне может стать у нас абсолютным хитом. Кстати, очень классная песня. Возможно, ты уже ее где-то слышал. Она буквально через несколько минут. А также у нас впереди топ-ньюс недели. И хит, который 40 недель держался у нас в чарте в 2014 году. Все это в ближайшие минуты.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ-40.
0: Поднимаемся чуть выше. С 22 на 34 Филатов Кэрос и Денис Фёст. Sweet Summer Nights. Номер 33. Кайго и Макс Макнаун. Take me back. Ну а с 30 на 32 Айова. Мы. Следующие ступеньки у нас отметились Two Colors с хитом Prima Donna. Two Colors, которые говорят частенько, что всегда пытаются построить мост между электронной дэнс и поп-музыкой. Мне кажется, это им удается сделать.

0: Girl, The Man у нас в Еврохитов 40 на Еврок Плюс на этой неделе с 28 на 30 место. Что касается 29, то понятное дело, что эта ступенька у нас не пустует. И здесь сегодня пауза с таким атмосферным хитом Magnetic. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Давайте вспомним.
1: Топ-ньюс недели.
0: Майли Сайрус намекнула на возможную серию концертов. Ранее, напомню, она объявила о двух шоу в Hollywood Bowl 16-18 октября в честь выхода своего нового альбома. В интервью Apple Music Майли назвала эти концерты генеральной репетицией и признала, что резиденция была ее изначальной идеей. Она также отметила, что выбрала Hollywood Bowl из-за близости к дому. Это помогает ей соблюдать режим и быть в форме. Лиза из Blackpink рассказала о новом сольном проекте. Лиза описала его как фильм, где у каждой песни свой характер. По ее словам, EP — это история ее пути от тайских корней до сегодняшнего дня, и в нем много тайских элементов. Также выйдет документальный фильм «Always Lalisa». Певица признала, что теперь чувствует себя увереннее и хочет вдохновлять своих фанатов. Премьера фильма 12 октября. Трой Сиван рассказал, что новая песня «She's the Best» вдохновлена его подругами Charli XCX, Lily Rose Depp и Арианой Гранде. По словам Троя, это признание в любви всем дамам, которые его вдохновляют. Он отметил, что счастлив, когда стоит рядом с сильными женщинами. В клипе на заглавный трек снялась Николь Кидман, напомним. Также Сиван опроверг слухи о совместной работе с Эдисон Рэй, но назвал ее дебютный альбом одним из лучших поп-альбомов за 15 лет. Тедди Свимс объявил дату выхода нового альбома, альбома «Ugly» 22 января. Лонгплей создавался период личных перемен. Певец стал отцом и много размышлял о том, каким артистом он хочет быть. Первый сингл «Perfect Man» о самопрощении. По словам Свимса, наши недостатки — это наша сила, а не слабость. А весной 2027 года Тедди Свимс отправится в большой тур по Британии.
2: Плюс Владикавказ для детей старше 12 лет.
3: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб. Пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Марбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Марбашова, 72.
7: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
9: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
11: 102 FM. Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90.
12: 54 14 90.
13: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: легко и ненавязчиво. The Bowser Magnetic с 25 на 29 место. Ну а следующий трек только стремится стать у нас абсолютным хитом. Называется он Make Me Love You. Это группа Nickelback, у которой 30 октября выходит уже 11-й альбом, как раз Make Me Love You с грядущего релиза. Ну а в пресс-релизе по поводу этой песни сказано так: трек, который отражает эмоциональную составляющую всего альбома. Давайте послушаем, давайте оценим. Nickelback, Make Me Love You.
1: Еврохит ТОП-40.

0: Black Make Me Love You. Наш взгляд, будущее сегодня хит или нет? Вопрос такой, вопрос простой. С одной стороны, с другой стороны, для кого-то может быть и не очень простой. В любом случае, обсуждаем, делимся впечатлениями в группе Европа Плюс ВКонтакте. И, конечно, ждем новый альбом Nickelback уже 30 октября. Ну и прямо сейчас вспоминаем трек, который в 2014 году был у нас в чарте 40 недель. Это Swanky Tunes, это Fix Me.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня.

прямо сейчас мы возвращаемся к обратному отсчету лучших хитов этой недели. Из 26 на 28 тот, чей прорыв случился в 2018 году с ремиксом на Белла Чао. Трек, который звучал в сериале «Бумажный дом». И зовут этого парня Гюжель. Прямо сейчас «Moving to the Sun».

0: плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 9 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
5: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
6: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 77-0303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В каждом доме есть газовая плита, отопительный котел или водонагревательная колонка. Все настолько привыкли к удобствам голубого топлива, что порой забывают. Газ – источник повышенной опасности. Пригласите работника специализированной организации для проверки газовых приборов. Не экономьте на собственной безопасности. Заключите договор на техобслуживание внутридомового газового оборудования. Подробная информация в филиале по месту жительства или по телефону 76-62-81. ООО «Газпром газораспределение Владикавказ».
1: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Это Богдан Медведев. На этой неделе ни шагу с 20-го места, да, как и 7 дней назад, у него номер 27. Кто выше? Сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ-40.
0: Идем дальше, поднимаемся чуть выше. Номер 26, Мизмо, Hello. Ну а с 24 на 25 Кюжель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин, Shine. На следующей строчке трек, который у нас поднимался аж на второе место 4 сентября, и сегодня 12-я неделя в хит-параде Европа Плюс. Называется он Мичико. Это Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди.
1: 24 место.

0: крутиться еще очень долго. Ту-ту-ту-ру, это Сидерленд. С 20 на 23 место на этой неделе у нас в Еврохит Топ 40 на Европлюс. Ну а на 22 у нас Джон Саммит сегодня. Ждем Shades of Blue.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
4: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
6: То, что я видел, будущее.
7: Фантастическая премьера.
6: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
8: Он перестал быть человеком.
6: Он угрожает уничтожить Землю.
9: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
10: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
14: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
15: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
17: «Мир». Каждый день в твоих руках.
18: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Фива Джим, Алекс Уоррен, Еврохит Топ 40, Европа Плюс, 17 на 21 место. Алекс Уоррен, который всю свою музыку пишет о том, что ему пришлось пережить самому. А вообще ему когда-то говорили, что нужен запасной план, но выбора у него не было, как он сам говорит, либо делать музыку, либо быть бездомным. Да, он одно время жил даже в машине своих знакомых. Алекс Уоррен, номер 21. Ну, у нас уже впереди горячая двадцатка недели, но сначала хит, который только стремится к нам в чарт. Называется он «Some Kind of High». Это Naked и Portugal The Man.

0: релиз уже через неделю.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: стремительно продвигаться к вершине чарта Европа Плюс. Впереди крутейшие прорывы, мощные дебюты, ну и, конечно, первое место. Но прежде чем узнаем, кто на экваторе нашего хит-списка, а тех, кого мы сегодня не встретим.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Итак, их мы сегодня не встретим в нашем чарте. Это Kungs Galaxy. Хит, который продержался 30 недель в хит-параде Европа Плюс. Fresh Montana, Ever Since You Left Me.
2: Ever since you left me. More money, more cars, more hoes, more show. Ever since you left me.
0: Что касается вершины, то пока на первом месте Дати, Take Me There. Уже две недели подряд на первом месте Дати, Take Me There. Будет ли третье, узнаем в этом часе. Ну а на 20-м у нас хит, который 9 недель находится в Еврохит ТОП-40. Это мысли, это Дима, белорусских.

0: сегодня с 18 на 20 место Тима «Белорусских мыслей». А вот на 19 строчке первая новинка чарта Европы плюс Воронера и Лорин. Let me forget you.
1: 19 место. Дебют недели.

0: 17 место и дебют недели у нас в Еврохитов 40 на Европе Плюс. Это Уорнер и Лорин, Let Me Forget You. Ну, надеюсь, судьба у этого хита в нашем чарте будет хорошей. И, по крайней мере, продержится он не менее 44 недель. Вот хит, который продержался 44 недели в 2015 году, мы услышим уже очень скоро, буквально через несколько минут. А также не пропусти Еврохит-прогноз, трек, который вполне может войти в наш чарт уже в ближайшей неделе. Все уже скоро.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Под номером 18 Алок и Халид, Dive Into Me. С 15 на 17 Аве, Meet Me in the Dark. Под номером 16 на финише недели, Divac, Slow Down.

0: плюс на этой неделе с 10 на 14 место. Уже их первый дебютный мини-альбом 2024 года сделал KSI вирусными в соцсетях, а второй EP вошел в первую десятку Billboard 200. Animal Cat's Eye, 14 место, кто чуть выше, об этом прямо сейчас.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: 6 недель в Еврохит топ 40, сегодня 13 место. Fastboy Music Sounds. Двенадцатая строчка. Биби Рекса и Дэвид Гетта с отличным хитом Sad Girls. Хит отличный, но, увы, минус одна строчка на этой неделе. Зато у следующего хита плюс 5. И называется он Дракула. Тейм Импала и Дженни.
2: Одиннадцатая.

0: Пятое место на этой неделе — это Тейм Импала и Дженни. Классный и отличный хит Дракула. Ну а впереди у нас уже лучшая десятка, и в ней удержались Темпер Сити 6-го на 10-е место. Впереди Self Aware.
1: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Lancolor 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то Батарейка.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
6: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
7: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Осень – время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62 0000. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
9: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Away. Темпор Сити. 6 на 10 место в Еврохит 40 на Европе плюс. Но сами музыканты не ожидали такой успех своего дебютного сингла. Тем не менее, но он, что называется, на всю катушку выстрелил во многих чартах, во многих странах мира. Ну а следующая ступенька у нас чуть позже. Сначала хит, который в 2015 году был у нас в Еврохит 40 целых 44 недели. Федер, Goodbye.
1: Еврохит топ 40. Сегодня, завтра, вчера.
2: Is someone listening?

0: лучших хитов прошедшей недели. И со второго на девятое место Мадонна и Мартин Гаррикс. Прямо сейчас Bizarre.
1: Девятое место.

0: Мартин Гаррикс, Bizarre. Ну и по-прежнему на восьмом, да, демонстрирует стабильность. А Нотр впереди Talk to You. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ Ньюс недели.
0: Oasis расширили тур Oasis Live 27, добавив 4 концерта из-за ажиотажа на билеты. Добавлены концерты в Риме и Мюнхене. Из-за ремонтных работ на железной дороге парижские выступления перенесены на 20 и 23 июля. Всего тура хватит 42 концерта в 9 странах мира. Oasis утверждают, что новых дат больше не будет. Билеты только по предварительной регистрации, которая, кстати, уже закрыта. Сомбр опроверг слухи о том, что он попал в шоу-бизнес по блату. Певец, чье настоящее имя Шейн Буз, заявил, что его родители не имеют связи в шоу-бизнесе. Отец работает в ивент-компании, а мать – пиар-директор в одном фонде. «Мысль, что это могло помочь мне подписать контракт, просто безумие», – сказал Сомбр. Также он признался, что не любит, когда его называют знаменитостью. «Это просто неправда. Как я могу наслаждаться славой, если очень часто просто не хочу быть на виду», – сказал Сомбр. Стинг считает, что искусственный интеллект никогда не заменит живых артистов. По словам музыканта, технология не способна передать настоящие эмоции. Цитата. «У ИИ никогда не было разбитого сердца. У него нет своей истории». Правда, Стинг признал, что нейросети могут создавать рабочую поп-музыку для вокзалов, например, или холлов отелей, но слушать ее никто не станет. Эд Ширан признался, что изменил сцену на концерте из-за страха за свою безопасность. По его словам, он отказался от дополнительной сцены в центре зала, потому что не знал, будут или нет в него бросать предметы те, кто пришел на его шоу. Эд также рассказал, что из-за скандала вокруг тура потерял некоторых своих друзей. На шоу в Филадельфии он растрогался и признался, цитата, «Все советовали отменить тур, многие отвернулись от меня», но потом добавил, «Я вижу 50 тысяч человек, которые меня не бросили».
2: Плюс Владикавказ для детей старше 12 лет.
3: Европа Плюс. Прогноз погоды.
4: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи 21 век. Ночью во Владикавказе будет около 4 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха 11-13 градусов тепла. Ветер северный.
5: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

0: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: сегодня 13-я неделя уже в чарте Европа Плюс. Talk to you, это Анотер. Да, 13 недель, а вот лучший дебют, между прочим, я про него не забыл. Лучший дебют у нас уже совсем скоро, буквально в ближайшие минуты. Не пропусти.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП-40.
0: Идем дальше, поднимаемся выше. Номер 7, Тедди Свимс, Mr. Know It All. С 21-го

0: на месте Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. А вот на четвертой строчке у нас вау, вау, вау. Давненько я такого не припомню. Лучший, лучший дебют недели. Крутейший старт Карлина и Софи Такер. Прямо сейчас. Манхэттен.
1: Четвертое место.

Второе место и лучший дебют недели у нас в Еврохит ТОП 40. Карлита и Софи Такер. Софи Такер, но название группы образовано из имен участников Софи Холли Уэлт и Такер Халперн. Они говорят, что не ищут никаких компромиссов в музыке. В итоге до их слушателей доходит то, что нравится им обоим. Кстати, бывает.

0: неделя впереди. У нас лучшая тройка из первого на третье. Дати Цельмезе.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.ру и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горск, СКР.
5: Телеканал СТС представляет.
6: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
13: «Магни-комбо» в «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185.
14: «Европа Плюс». Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами.

0: не удалось третий раз подряд быть на первом месте. Да, Take Me There на третьей ступеньке сегодня. Да, чарт сегодня у нас такой бодрящий, сюрпризов много. Вот лучший дебют был недавно, а сейчас лучшее продвижение. Вторая неделя у нас в хит-параде. И плюс 33. Нептуника, What If.
1: Второе место. Взлет недели.

0: С 35 на 2 место. Это крутейший взлет недели. Да, лавина голосов была за Нептунику. What if? Ну, а впереди у нас самая вершина. Но сначала давайте сейчас пробежимся по нашей горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: 10-я позиция. Temper City, Self-Aware. Номер 9. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Восьмое место, как и неделю назад, Another Talk to You. Номер 7. Teddy Swims, Miss I Know It All. Шестая ступенька, BTS, Swim. Пятая строчка, Баста и Майя Мишель, «Если я буду танцевать». На четвертом лучший дебют недели, Карлита и Софи Даггер, «Манхэттен». С первого на третье, Дати, «Take Me There». Ну а с 35 на 2 это мощнейший взлет недели, Нептуника, What If. Дальше вершина Еврохитов 40, и на ней уже побывал этот трек 11 сентября, сегодня второй раз на первом месте, Шакира и Burna Boy, Дай, Дай.
2: Европа Плюс.
1: Еврохит ТОП 40. Первое место.

0: 23-го на первое место и второй раз уже на вершине. Дай-дай. Следующие итоги ждем через неделю. И не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А топ-чарт Европа Плюс смотри на Муз-ТВ в субботу в 11 утра. Ну и, конечно же, не пропускай наш подкаст.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Радио номер один в России.
6: Всем привет, в области Кавказе 18:00. Больше хитов, больше
7: музыки. Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.

Приветствую всех слушателей Европа Плюс. На пороге вечернего часа, в котором у вас есть возможность передать пожелания, привет и поздравления близким, любимым, родным, друзьям, просто хорошим знакомым. Ну и, конечно же, поздравить их с чем-нибудь важным и приятным. Валерия Чернова зовут меня. Сегодня суббота, 3 октября. Дозвониться в эфир вы можете по номеру 547-77, код Владикавказа на случай, если вы за его пределами, 8672. В письменном виде пожелания также принимаем ВКонтакте в группе Европа Плюс Владикавказ или в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Ну и, разумеется, этот прекрасный вечер мы будем украшать любимыми хитами. В ближайших планах здесь Шакира и Бурна Бой. Также в этом часе порадует Майли Сайрус. Let's go.

0: Ну а для начала Калео.
1: Владикавказ онлайн на Европе плюс.
2: Father, tell me.

0: Стас.
1: Европа плюс.
2: А вот и время ваших пожеланий и приветов. Сейчас уже к ним постепенно перейдем. Лишь напомню, что слушать нас можно ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн или на сайте europaplus.ru. И даже если вы нас слушаете, находясь в другом городе или стране, участвовать тоже можно и даже нужно. Напишите нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Итак, огромный привет у нас отправляется прекрасный Евгений. Женечка, я тебя люблю. Подпись твой, Лёлик. Еще есть поздравления с днем рождения, адресованное Максиму. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, конечно же, исполнения всех его грандиозных планов. Ну, а мы всегда будем поддерживать это сообщение от Игоря. Именинникам сегодняшнего дня огромные приветы, позитивнейшие, аппетитнейшие и от Европа Плюс. И, конечно же, очередная порция музыкальных угощений тоже для вас. Впереди True Colors и чуть позже Биби Рекса и Дэвид Гетта.

0: Двигаемся далее. Очередная порция приветов уже здесь. Так что все, кто готов их получить, двигайтесь ближе, делайте громче. Итак, здравствуйте, любимое радио. Огромный привет хочу передать своей дочурке Ксюше, сестричке Леночке и вам, суперведущая Европа Плюс. Сообщение от Юлии. Огромное спасибо вам. Прекрасного вечера. Компания, судя по всему, у вас отличная и так уже есть. Привет, Европа Плюс. Спасибо, что вы есть. Передайте, пожалуйста, привет Геннадию, Наташе, Виктории, Марине и пожелайте приятного отдыха и отличного настроения. От Марата. Всем отдыхающим этим вечером действительно отдыха наиприятнейшего. Я надеюсь, что он оправдывает все ваши ожидания. Ну и пусть, быть может, кого-то согреет та мысль, что погода обещает завтра наладиться. Пока не очень громко об этом говорим. Надеемся, держим кулачки, ну и потихонечку строим планы. Кстати, о планах. В скором и ближайшем будущем здесь Бай Индия. И также намечается гороскоп на завтра.
1: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Угарный газ. Опасность, которая не имеет запаха и цвета. «Газпром» газораспределение «Владикавказ» предупреждает. Газовые приборы, которые не обслуживают специалисты, могут стать причиной трагедии. Каждый абонент обязан заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования в своем доме. Закон регулирует строго. Нет договора – нет газа. Заключить договор можно в филиалах ООО «Газпром» газораспределение «Владикавказ» вашего района или позвонив по номеру 76 62 81.
4: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
5: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
6: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
9: Европа Плюс.
8: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на завтра, воскресенье, 4 октября. Овны, иногда лучше вежливо отказать, чем подписаться под невыполнимые задачи. Тельцы, вам лучше взяться за новое дело, чем опять тонуть в знакомых задачах. Близнецы, на недостаток энергии вы завтра точно жаловаться не будете. Раки, звезды уверены, что вам уже стоит кому-то признаться в своих чувствах. Львы, вы все знаете и умеете, этот день будет тому подтверждением. Девы, задумайтесь о небольшом отпуске, это хорошо отразится на работе. Весы, вы наконец освоите те навыки, которых вам так сильно не хватало. Скорпионы, с некоторыми людьми придется прекратить общение, что будет даже к лучшему. Стрельцы, завтра постарайтесь решить все вопросы при личной встрече. Козероги, кто-то хочет вам насолить, а вы им в ответ наперчите. Водолеи, не бойтесь упустить что-то из виду, у вас точно будет второй шанс. Рыбы, окружающие попытаются привлечь вас к своим делам, но сделайте вид, что ничего не слышали.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.
2: Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

0: after this. Let's go.
1: И мы тоже продолжаем свое совместное движение здесь, на Малах Европа Плюс. Привет и тем, кто только что подключился. И напоминаю, что написать вы можете нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102 или дозвониться в эфир по номеру 540-777. А чуть ранее закончился повтор Еврохит ТОП-40, но если вы и повтор тоже прослушали, быстренько пробежимся по тройке лидеров нашего горячего хит-парада на этой неделе. На третьем месте лидер прошлой недели Дати, Take Me There. Прекрасный трек, я надеюсь, что он вернет. Опять же, к первой строчке в ближайшее время не без вашей помощи. На второй Нептуника What If и Burna Boy Shakira Die Die. Абсолютные победители и любимчики публики на неделе уходящей. Уже на следующей все может измениться, ну и вы можете приложить к этому руку. Ну а мы в скором времени продолжим наслаждаться любимыми хитами, за которые, возможно, вы тоже голосовали.
2: Европа Плюс. Прогноз погоды.
1: Во Владикавказе сейчас пасмурно, идет небольшой дождь, ночью осадки также продолжатся, ну и температура опустится до плюс 4, а вот завтра потепление до плюс 12 и без осадков.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
6: Правильное решение – ломбард «Сапфир». Хорошие условия – ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28-90-58. МРТ-эксперт. Марбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Осетия. Место, где отдых вкусный.
9: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
3: 29 33 66.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ. Онлайн.

0: you told me that I'm sick, cause...
1: Владикавказ.
2: Онлайн. Европа Плюс.
3: Дэйв и Тэмс только что в эфире Европа Плюс напоминают нам о прекрасном развлечении Rain Dance, танцы под дождем. Возможно, кому-то эта идея сегодня придется по душе. И пусть, конечно же, впечатления будут самые приятные. Ну, а мы двигаемся дальше. Очередные приветы у нас есть от Варвары. Отправляются они любимому Илюше, а также всему Владикавказу и всем, кто меня узнал. Передали. Еще Марина просит передать приветы любимой доченьке Софии и племяннице Поле. Всем отличных выходных. Разумеется, отличные выходные будут еще более аппетитными и приятными под любимые хиты. Впереди Тиесто и чуть позже Богдан Медведев.
1: Владикавказ онлайн.

0: А вот теперь уже пора прощаться, но я вам желаю прекрасного вечера. Еще, по большому счету, он только-только начинается, и пусть какие-то приятные моменты, неожиданности радостные или что-нибудь вкусненькое вас этим вечером порадует. Валерия Чернова зовут меня, напоследок здесь еще пара хитов, которые тоже придутся вам по душе. Это Бракс, XTN и Шакира. До встречи и до скорого.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: В Магните скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны — это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
7: Телеканал СТС представляет.
8: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00
10: для лиц старше 16 лет.
11: Европа плюс.
12: Европа плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

плюс. Европа плюс.

0: красиво вы проводите эти выходные. Под лучшую музыку, конечно же. Впереди у нас красивый трек от Мизмо. Слышим Hello. И дождемся легендарной работы Давида Шарве Leap of Faith. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева, 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки LAM Color 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Райнер и Лори на Европе Плюс. Let me forget you. Ну, пусть, конечно, эти выходные будут незабываемыми, в хорошем смысле этого слова. В хорошем настроении проведем день и под хорошую музыку, конечно же. Впереди у нас Kungs и Day of London. Услышим ритмичный трек Galaxy. И дождемся Мохамби. Hello. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи 21 век. Ночью во Владикавказе будет около 4 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха – 11-13 градусов тепла. Ветер северный.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: вечера, когда начнется Residence, обязательно подключайтесь. Пока же подключаем Fastboy, This Feeling и дождемся Jay-Z, Linkin Park и Numb & Core совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама. Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: и Линкин Парк в финале часа на Европе Плюс. Такой мощный финал. Дальше будем продвигаться тоже не скучно. Еще больше классной музыки заряжаем. Так что всем отличного вечера. Оставайтесь поблизости. Это Европа Плюс.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Ноль в Москве.

0: Нидерланд на Европе Плюс. Ту-ту-туру. 2 часа 19 минут в Москве. Надеюсь, также легко, беззаботно проходят у вас выходные. Отдыхаем, заряжаемся под лучшую музыку. Впереди у нас Jonas Blue. Слышим вещицу Girl. И Offenbach тоже здесь. Miles Away уже через пару минут.
1: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
2: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Объявление на Европе+. Плюс.
5: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
4: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: Джонас Дэн и Броби Плюс и Girl. Классный трек для субботнего вечера. Надеюсь, настроение у вас тоже соответствующее. Так что ритмично продвигаемся далее. Впереди у нас Робин Шульц. Услышим One with the Wolves. И Элтон Джон и Дуа Липа тоже здесь. Cold Heart через пару минут.
1: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Такая Тана, это Карлита и Софи Такер на Европе Плюс. Сложно представить, но Софи Такер даже однажды выступали здесь, в нашей студии, в проекте «Акустика», так что можно порыться в архивах, поискать этот шедевр. Пока же найдутся у нас Инна и Рехаб, «I'll be waiting», и до финала часа также слышим «Give me something» на Европе Плюс.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки.

0: хитов у нас в часе новом уже заряжены. На старте Шакира, Burna Boy, лучший трек нашего чарта на этой неделе. Дай-дай, ловите совсем скоро. Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Медузы Калит на Европе Плюс. Уикенд. Надеюсь, уикенд у вас проходит не скучно, громко. Лучшая музыка продолжает играть здесь на Европе Плюс. Впереди у нас Деми Ловато. Услышим Fast. И дождемся Fast Boy Music Sounds. Скоро-скоро.
1: Реклама. Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

Ну, музыка будет играть у нас совсем скоро исключительно танцевальная и электронная. Стартуем Residence в 22.00, так что обязательно подключайтесь, субботней вечерине. Пока же у нас здесь Мадонна и Мартин Гаррикс, дождемся Bizarre и шведская хаус-мафия Happiness is so bad. Совсем скоро.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс на Европе Плюс. Песня, которая будет напоминать нам о летних деньках этого года. Bizarre. Ну, а дальше вещица, которая всегда напоминает о лете. Это Sing It Back, вот молоко. И дождемся Кевина Бланка и Джули Кингс. Better Days. Скоро-скоро.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Сегодня мы говорим про ваши странные ники, которые вы когда-то себе придумали.
3: А потом разгребали это все.
2: Или не разгребали.
4: Привет, Европа Плюс. Когда-то давно, в глубоком детстве, я зарегистрировала почту, и сегодня все взрослые дела решает Пони 94.
2: Это мило. Мило вообще, очень мило.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
6: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: прямо сейчас, в общем-то, суббота, вечер, что может быть лучше, так что заряжаем побольше классной электронной музыки, в следующем часе уже Residents, так что танцуйте, отдыхайте, оставайтесь с Европой Плюс, всем отличного вечера.
1: europaplus.ru
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток Urban. То, что хочется слушать.
3: My money don't jiggle-jiggle, it falls. I like to see you wiggle-wiggle, for sure. It makes me wanna dribble-dribble, you know.

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток рок. Хиты с характером.

0: Это residence.club.
1: Residence. Back in 3 minutes.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Европа+.клаб.
1: Европа+.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток K-pop. Хиты, которые заряжают.

0: плюс.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Встречаем воскресенье в столице полночь.

0: поэтому задерживаться не будем. Нет, устремляемся вперед, где нас уже поджидают Варайнер и Лорин, еще одна свежая вещица Let Me Forget You, еще Бритни Спирс, ее мега-хит, ее визитная карточка Toxic, и услышим продюсера из Франции Мизма и классный солнечный летний хит Hello. Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет всем, кто с нами, и, конечно, да, отличной ночи.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-20-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

полностью выкидываем мысли о понедельнике из головы, до него еще далеко, и живем в моменте, заряжаемся классным настроением под любимую музыку. В ближайшее время здесь лирикс, аутентичная песня, еще электронный проект из Марокко, Кима Саундс, и просто крутейшая тема Rise Slow, но сперва команда Temper City, которая уже неоднократно взбиралась на вершину нашего еврохита с треком Self-Aware, не пропустить.

0: голосом Teddy Sims, Mr. Know It All. И мои любимчики, Медуза, Генри Камомайл, Dance Тема, Don't Wanna Go Home. Вот такой внушительный состав, это 30 минут только музыки, это Европа Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Сегодня мы говорим про ваши странные ники, которые вы когда-то себе придумали.
3: А потом разгребали это все.
2: Или не разгребали.
4: Привет, Европа Плюс. Когда-то давно, в глубоком детстве, я зарегистрировала почту, и сегодня все взрослые дела решает Пони 94.
2: Это мило вообще, очень мило.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Привет!

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

Европлюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

вашим приветом из Болгарии Зоя и крутейшая танцевальная работа Hold the Horizon. И если вдруг у кого возник вопрос, кто же это такая, то скажу так, что Зоя в своей диджейской карьере имеет уже очень серьезное достижение. Она стала первой девушкой, записавшей микс для легендарной серии In Search of Sunrise за все 25 лет ее истории. Это серия, в которой в свое время открыл сам Тиесто, и все это время только парни поставляли туда музыку. И, пожалуйста, Зоя в числе музыкальных легенд. Окей, уже 1:33 в столице. Кто порадует наш слух далее? Это будут Карлита, Софи Такер с хитом Манхэттен, еще By India, Хчо и Мод. Планируются танцы под Шаде, но сперва Дати и легкая вещица Take Me There.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все так, ровно 30, никаких разговоров, никаких пауз и лишнего шума, только суперхиты. И вот что услышим. Сибул,

0: можно спать до обеда.
1: Можно, но зачем?
0: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
1: Ну давай, чем удивишь?
0: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
1: Короче, главное не проспать.
0: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки.

0: что в свое время сделал Джонас Блю и не прогадал. Например, он вырос на ее любимой песне «Fast Car», а после сделал свою версию, превратил песню в настоящий танцевальный хит и стал известен на весь мир. Вот тебе и мамин плейлист. Джонас Блю, «Hit Girl», только что на Европе Плюс. Далее предлагаю послушать братьев Хайн из Берлина, дуэт «Fastboy», трек «Music Sounds». А еще добавим мелодрамы «This is a Теодора» будут обязательно. А раньше всех Алекс Уоррен, хит под названием «Fever Dream».
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

Electric Sounds прямиком из Берлина. Электронный дуэт Fastboy на радиостанции номер 1 в России. В Москве 2.33. Не забываем, что на это воскресное утро у нас запланирован крутой уикенд.

отдыхать тем, кто планировал встать пораньше. Начнем в 7 утра ровно по московскому времени. Пока за наше настроение в ответе будут By India с хитом спектакль Load Luxury и Single Body. Но сперва The Second Voice и трек Let Me Be.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: радио номер один в России.
1: Сверимся, в Москве 3 ровно.